0: deines Lebens. Die Robert Rosbach Music Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
3: We have liftoff.
4: Wir präsentieren die Robert Rosbach Show. Die Robert Rosbach Show. Die Robert Rosbach.